0: в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
1: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
0: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
2: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
0: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
2: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
0: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин. Потому что другого выхода у Минска сейчас нет. И в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются. В первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши. При этом констатировал падение экспорта.
3: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%. Грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза.
0: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
6: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
8: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
7: Эти слова неоднозначно восприняли ЗЭТ военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
9: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
7: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
8: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
7: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
10: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
7: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: 19.
11: 20.
12: 20.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! в эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем.
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
13: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
13: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
13: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
13: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
13: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
14: Угу.
13: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
13: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
13: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
13: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
13: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
13: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
13: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
13: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
13: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
13: То есть люди просто теряются?
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
13: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
13: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
13: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
13: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
13: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
13: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
13: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
13: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
13: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно. Я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же. огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 км в час инспектор мог просто пожурить водителя.
13: Ну да, сказать больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
13: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
13: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
13: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
13: Например?
14: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
13: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
13: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
13: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
13: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
13: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
13: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
13: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
13: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет 1/10 своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
13: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
13: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
13: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
13: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
13: То есть просто сбор денег?
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
13: То есть семьи не сохраняются?
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
13: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
13: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
13: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
13: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
13: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
13: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна. Очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
15: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление.
16: Нет,
15: это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
4: Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
17: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
18: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
16: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
19: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
20: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
22: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
21: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
22: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
1: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
22: Угу. И я... со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Ну, математика в руках корпорации.
22: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
2: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
22: Ну... люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
22: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
22: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
22: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
22: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
22: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
22: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
22: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
22: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
22: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост,
21: написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
22: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
21: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
22: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
21: Ой, кто это вообще читает?
22: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
21: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
22: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
21: Ну, не знаю.
22: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
21: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
22: Ну, логично.
21: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
22: Да, есть такая проблема.
21: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
22: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
21: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
22: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
21: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
22: Чтобы ты не списывал. Логично.
21: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
22: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
21: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
22: Звучит как медицинский термин.
21: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
22: Жесть.
21: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
22: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
21: Это как же?
22: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
21: Да, помню такое.
22: А недавно решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
22: А как же? В китайском пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
22: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
3: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
3: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
3: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
6: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
6: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
6: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные.
21: Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
22: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
8: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
4: Важный сигнал.
0: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
9: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
0: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
10: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
0: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
10: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
0: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
16: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
0: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
16: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы.

0: вашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
5: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
4: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
5: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
4: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
6: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
4: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
6: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
4: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями и от столкновения

0: Его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
3: В самом начале да, потому что это что-то неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
4: Я бы, наверное, хотел научиться, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
5: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
6: Сейчас у нас ведутся занятия по сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
1: Важный сигнал.
0: С последнего звонка в армию. Школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
7: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
8: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
9: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Русского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
10: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Инопром Беларусь», ну или даже классический «Инопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
12: Ага, живописная картина.
11: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
12: Ну, учения идут, все стандартно.
11: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
12: Ого! Тот самый из Чернобыля.
11: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
12: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
11: Беспрецедентное скопление техники.
12: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
11: То есть?
12: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
11: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
12: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
11: И это создает такое... гравитационное поле.
12: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
11: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
12: Если маневры перерастают в реальное наступление...
11: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
12: Угу.
11: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
12: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
11: А, поставки западного оружия?
12: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
11: Статус территории меняется?
12: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
11: И это ведь не просто галочка в международных документах.
12: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
13: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
12: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
13: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
12: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
13: В кранах пропадает вода.
12: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
11: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
12: Начнется тотальная паника.
11: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
12: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
11: Это моментальная смерть региональной экономики.
12: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
11: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
12: Угу.
11: Этот двигатель глохнет.
12: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
11: Армия забирает все необходимое.
12: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
11: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
12: А вывести его не может.
11: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
12: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
11: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
12: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
11: Банкоматы пустеют за часы.
12: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
11: потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
12: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
11: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
12: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
11: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
12: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
11: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
12: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
11: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
12: Именно.
11: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
12: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
11: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
12: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
11: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
12: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
11: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
12: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
11: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
12: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
11: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
12: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
11: Вводится строжайшая цензура.
12: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
11: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
12: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
11: Социальные связи разрушаются.
12: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
11: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
12: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
11: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
12: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
11: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
12: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
11: Например?
12: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
11: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
12: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
11: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
12: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
11: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
12: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
11: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
12: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходит в руки российских силовиков.
11: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
12: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
11: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
12: Но это не так.
11: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
12: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
11: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
12: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
11: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
12: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
11: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
12: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
11: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
12: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
11: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
12: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
11: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
12: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
11: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
12: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
11: Дожди смывают все это в реки.
12: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
11: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
12: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
11: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
12: Угу.
11: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
12: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
11: Ты про международную репутацию.
12: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
11: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
12: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
11: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
15: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
14: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
16: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
14: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
17: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
14: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Вы Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
20: 2.
21: До.
20: 3.
21: Тин.
20: 4.
21: Чар.
20: 5.
21: Пач.
20: 6.
21: Че.
20: 7.
21: Сат.
20: 8.
21: Ат.
20: 9.
21: Но.
20: 10.
21: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
0: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
22: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
23: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным.
3: Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
4: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
5: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
23: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
5: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
24: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
5: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
25: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
5: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
2: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
5: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
7: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
8: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
9: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
11: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
12: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
15: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
13: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией. Говорит Залян, это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
14: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот какой-то очень важный момент, он не получит неожиданный удар.
13: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
16: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
17: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
18: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
3: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга. Все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.

0: компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
1: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
2: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
3: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангаль.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска.

0: На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
2: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Русского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
6: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд – тяжелый, и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
7: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
9: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
7: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
10: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
11: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
7: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
12: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
17: Так, а что именно там случилось?
16: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
17: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
16: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
17: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
16: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
17: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
16: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
17: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
16: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
17: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
16: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
17: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
16: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
17: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
16: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
17: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
16: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
17: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
16: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
17: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
16: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
17: А между чем?
16: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
17: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное.
16: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
17: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
16: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
17: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
16: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
17: Так, давай по порядку, что на самом дне?
16: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
17: Ну, гаражное производство.
16: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
17: Это такой яд медленного действия.
16: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
17: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
16: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
17: И даже имитация акцизных марок, наверное?
16: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
17: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
16: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
17: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
16: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
17: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
16: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
17: Человек слепнет навсегда.
16: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
17: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
16: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
17: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
16: Да, именно они.
17: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
16: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
17: Ничего себе.
16: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
17: Ого.
16: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
17: Они их буквально разрывают изнутри.
16: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
17: И спасти может только экстренный гемодиализ.
16: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
17: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
16: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
17: Но почему эти меры не работают на практике?
16: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
17: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
16: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
17: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
16: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
17: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
16: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
17: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
16: Классическая круговая порука.
17: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
16: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
17: Через неделю торговля возобновляется.
16: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
17: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
16: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
17: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
16: Какое?
17: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
16: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
17: Что само по себе немало, согласись.
16: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
17: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
16: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
17: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
16: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
17: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
16: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
17: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
16: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
17: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
16: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
17: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
16: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
17: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
16: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
17: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
16: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
17: И тогда в дело вступают органы опеки.
16: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
17: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
16: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
17: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
16: Точно.
17: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства, учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
16: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
17: Пока-пока.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
19: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
21: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
20: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
21: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
20: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
22: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
20: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
22: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
20: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Контроль качества на Радиосигнал.
20: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
23: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка, просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
20: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
24: База русских приехать в Беларусь
0: и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
20: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
1: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
20: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
24: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
3: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
25: Я и мои товарищи подверглись избиениям. Получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
3: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
6: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
8: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
7: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
9: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
7: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
10: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
7: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
11: Синий.
12: Нила.
11: Коричневый.
12: Бура.
11: Зеленый.
12: Сабз.
11: Оранжевый.
12: Наранджи.
11: Фиолетовый.
12: Джамуни.
11: Красный.
12: Сурх.
11: Белый.
12: Сафед.
11: Желтый.
12: Пила.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Из первых уст.
5: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
14: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
11: Новости регионов на радиосигнал.
7: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червинском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
7: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году беларусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
16: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
7: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
7: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
7: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
19: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
7: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства.
26: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
27: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
26: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
0: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
26: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.

0: растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
4: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема – вот в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
7: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
6: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: При средней мировой цене калия 370

0: $7 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
1: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
0: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
1: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
2: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
1: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
5: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
7: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
6: Эти слова неоднозначно восприняли ЗВНКоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
8: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
6: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
7: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
6: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
9: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
6: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
6: Угу.
12: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
6: Казалось бы, банальная рутина, да?
12: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
6: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
12: То есть правила игры поменялись глобально?
6: Именно.
13: Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
12: И любое отклонение наказывается рублем.
13: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
12: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
13: Да, песок – это отличная иллюстрация.
12: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
13: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
12: Насколько жесткие?
13: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
12: Ого!
13: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
12: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
13: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
12: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
13: Угу.
12: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
13: Так, и что они сделали?
12: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
13: Но это уже промышленные масштабы.
12: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
13: Но система сработала иначе.
12: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
13: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
12: Жестко.
13: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
12: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
13: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
12: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
13: Никто не будет с этим возиться.
12: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
13: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
12: Ну да, это же всегда было нормально.
13: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
12: То есть люди просто теряются?
13: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
12: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
13: Березовый сок.
12: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
13: Очень массовое.
12: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
13: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
12: Так.
13: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
12: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
13: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
12: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
13: Ну, теоретически, да.
12: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
13: Почти никто.
12: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
13: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
12: Так, и как это работает?
13: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
12: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
13: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
12: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
13: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
12: А какая есть альтернатива?
13: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
12: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
13: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
12: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
13: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
12: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
13: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
12: Тепловизорами?
13: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
12: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
13: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
12: В смысле?
13: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
12: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
13: Да, дроны — это отдельная история.
12: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
13: И штраф летит автоматически.
12: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
13: Социальные сети.
12: Именно. Я говорю о социальных сетях.
13: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
12: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
13: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
12: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
13: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
12: Да уж.
13: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
12: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
13: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
12: Серьезно? Даже за грибы?
13: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
12: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
13: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
12: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
13: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
12: Ну да, сказать больше так не делайте.
13: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
12: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
13: О, да, эти истории с почесыванием уха.
12: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
13: И попробуй докажи обратно.
12: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
13: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
12: Например?
13: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
12: А если больше?
13: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
12: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
13: Далеко не оно.
12: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
13: Угу.
12: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
13: И все?
12: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
13: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
12: Жесть.
13: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
12: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
13: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
12: А контроллер тут как тут.
13: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
12: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
13: О, это очень болезненная тема.
12: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
13: Сумма внушительная.
12: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
13: Абсолютно.
12: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
13: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
12: То есть просто сбор денег?
13: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
12: То есть семьи не сохраняются?
13: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
12: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
13: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
12: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
13: Верно.
12: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
13: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
12: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
13: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
12: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
13: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
12: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
13: Согласна. Очень глубокая мысль.
12: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
13: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
12: Спасибо за внимание. И удачи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст. С
4: судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
14: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники. Но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится, долго, не наступает выздоровление. Нет, это происходит. Поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
3: Важный сигнал.
1: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
15: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
1: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
16: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
17: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
18: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по
19: житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
20: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
22: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
21: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
22: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
21: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
22: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
21: Ну, математика в руках корпорации.
22: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
21: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
23: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
21: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
0: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
21: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
0: А что тогда?
21: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
0: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
21: Да ладно? И почему же?
0: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
21: Бумажки. Просто бумажки.
0: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
21: Это как?
0: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
21: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
0: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
21: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
0: Ну давай, в чем вред?
21: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
0: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
21: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
0: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
21: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
0: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
21: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
0: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
21: Ой, кто это вообще читает?
0: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
21: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
0: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психология.
22: психологическое давление исчезает.
2: Ну, не знаю.
22: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
2: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
22: Ну, логично.
2: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
22: Да, есть такая проблема.
2: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
22: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
2: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
22: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
2: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
22: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
22: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
22: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
22: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
22: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
2: Это как же?
22: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
2: Да, да, помню такое.
22: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
2: А опять штрафами пугаешь.
22: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
2: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
22: Давай.
2: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров.
21: так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
0: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
21: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
0: Это правда.
21: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
0: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
21: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
0: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
21: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
0: Какая же?
21: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
0: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
21: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
0: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
5: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И Там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
3: Важный сигнал.
1: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
7: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
1: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
1: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
8: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
1: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
9: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза.
1: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
6: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как

0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в...
3: Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червень порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
6: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
7: В самом начале да, потому что это что-то неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
8: Я бы, наверное, хотел научиться, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
9: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, ничего не переживал, ничего. Трудно не было тоже.
10: Сейчас у нас ведутся занятия по сбору автомата Калашникова, собиранию магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
3: Важный сигнал.
5: С последнего звонка в армию. Школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование

0: базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
2: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
6: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классические «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет!
7: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
8: Ага, живописная картина.
7: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
8: Ну, учения идут, все стандартно.
7: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
8: Ого! Тот самый из Чернобыля.
7: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
8: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
7: Беспрецедентное скопление техники.
8: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
7: То есть?
8: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
7: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
8: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
7: И это создает такое гравитационное поле.
8: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
7: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
8: Если маневры перерастают в реальное наступление...
7: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
8: Угу.
7: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
8: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
7: А, поставки западного оружия?
8: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
7: Статус территории меняется?
8: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
7: И это ведь не просто галочка в международных документах.
8: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
9: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
8: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется, а вот гражданская уничтожается полностью.
9: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
8: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
9: В кранах пропадает вода.
8: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
9: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
8: Начнется тотальная паника.
9: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
8: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
9: Это моментальная смерть региональной экономики.
8: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
9: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
8: Угу.
9: Этот двигатель глохнет.
8: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
7: Армия забирает все необходимое.
8: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
7: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
8: А вывести его не может.
7: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
8: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
7: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
8: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
7: Банкоматы пустеют за часы.
8: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
7: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
8: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
7: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
8: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
7: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
8: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
7: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
8: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
7: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
8: Именно.
7: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
8: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
7: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
8: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
7: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
8: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
7: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
8: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
7: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
8: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
7: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
8: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
7: Вводится строжайшая цензура.
8: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
7: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
8: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
7: Социальные связи разрушаются.
8: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
7: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
8: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
7: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
8: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
7: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
8: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
7: Например?
8: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
7: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
8: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
7: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
8: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
7: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
8: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
7: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
8: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
7: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
8: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
7: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
8: Но это не так.
7: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
8: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
7: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
8: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
7: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
8: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
7: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
8: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
7: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
8: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
7: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
8: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
7: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
8: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
7: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
8: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
7: Дожди смывают все это в реки.
8: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
7: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
8: Онкология. В первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
7: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
8: Угу.
7: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
8: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
7: Ты про международную репутацию.
8: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
7: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
8: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
7: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы. От 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
12: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
10: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
13: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
4: 2.
15: До.
4: 3.
15: Тин.
4: 4.
15: Чар.
4: 5.
15: Пач.
4: 6.
15: Че.
4: 7.
15: Сат.
4: 8.
15: Ат.
4: 9.
15: Но.
4: 10.
15: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
16: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
17: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
18: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
19: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
20: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
19: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
1: ВУЗы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профилей и уровней. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
19: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
21: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
19: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
22: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
19: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
23: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году беларусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
2: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
3: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
9: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
24: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
7: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
19: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границ с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
8: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
19: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
11: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя.
10: Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
11: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
1: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
12: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
14: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
13: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
15: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
13: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
16: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
13: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангал.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумират.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?

0: сайте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
2: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
1: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
3: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
1: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
4: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
6: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга –

0: Не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
1: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
3: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
1: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
8: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
9: Пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будакашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
12: Так, а что именно там случилось?
11: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
12: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
11: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
12: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
11: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
12: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
11: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
12: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
11: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
12: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
11: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
12: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
11: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
12: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
11: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
12: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
11: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
12: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
11: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
12: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
11: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
12: А между чем?
11: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
12: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
11: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
12: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
11: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
12: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
11: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
12: Так, давай по порядку, что на самом дне?
11: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
12: Ну, гаражное производство.
11: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
12: Это такой яд медленного действия.
11: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
12: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
11: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
12: И даже имитация акцизных марок, наверное?
11: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
12: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
11: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
12: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
11: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
12: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
11: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
12: Человек слепнет навсегда.
11: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
12: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
11: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
12: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
11: Да, именно они.
12: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
11: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
12: Ничего себе.
11: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
12: Ого.
11: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
12: Они их буквально разрывают изнутри.
11: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
12: И спасти может только экстренный гемодиализ.
11: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
12: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
11: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
12: Но почему эти меры не работают на практике?
11: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
12: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
11: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
12: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
11: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
12: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
11: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
12: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
11: Классическая круговая порука.
12: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
11: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
12: Через неделю торговля возобновляется.
11: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
12: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
11: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
12: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
11: Какое?
12: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
11: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
12: Что само по себе немало, согласись.
11: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
12: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
11: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
12: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
11: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
12: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
11: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
12: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
11: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
12: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
11: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
12: который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
11: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
12: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
11: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
12: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
11: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
12: И тогда в дело вступают органы опеки.
11: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
12: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
11: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
12: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
11: Точно.
12: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет? Какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
11: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
12: Пока-пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
16: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
15: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
16: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
15: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
17: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
15: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
17: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
15: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Про русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
18: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
15: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
19: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
15: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
20: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
15: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью – и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
22: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
21: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады, несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
0: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1,5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
21: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
2: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
23: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
3: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
24: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
3: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
1: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
3: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
4: Сиаха.
6: Синий.
4: Нила.
6: Коричневый.
4: Бура.
6: Зеленый.
4: Сабз.
6: Оранжевый.
4: Наранджи.
6: Фиолетовый.
4: Джамуни.
6: Красный.
4: Сурх.
6: Белый.
4: Сафед.
6: Желтый.
4: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
7: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
5: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
6: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
3: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
9: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
3: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
10: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
3: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
3: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
12: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
3: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
21: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
16: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
21: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
17: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
21: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
16: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
21: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
18: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
21: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
19: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
13: Продолжение следует...
6: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою

0: важный сигнал.
1: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
2: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
1: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
3: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
1: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
3: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
1: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
4: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
1: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
6: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
0: Радиосигнал

0: Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
2: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
2: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
1: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
4: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из региона стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
8: Угу.
7: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
8: Казалось бы, банальная рутина, да?
7: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
8: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
7: То есть правила игры поменялись глобально?
8: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
7: И любое отклонение наказывается рублем?
8: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
7: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
8: Да, песок – это отличная иллюстрация.
7: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
8: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
7: Насколько жесткие?
8: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
7: Ого!
8: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
7: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
8: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
7: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
8: Угу.
7: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
8: Так, и что они сделали?
7: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
8: Но это уже промышленные масштабы.
7: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
8: Но система сработала иначе.
7: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
8: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
7: Жестко.
8: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
7: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
8: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
7: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
8: Никто не будет с этим возиться.
7: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
8: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
7: Ну да, это же всегда было нормально.
8: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
7: То есть люди просто теряются?
8: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
7: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
8: Березовый сок.
7: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
8: Очень массовое.
7: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
8: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
7: Так.
8: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
7: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
8: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
7: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
8: Ну, теоретически, да.
7: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
8: Почти никто.
7: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
8: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
7: Так, и как это работает?
8: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
7: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
8: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
7: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
8: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
7: А какая есть альтернатива?
8: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
7: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
8: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
7: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
8: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
7: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
8: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
7: Тепловизорами?
8: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
7: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
8: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
7: В смысле?
8: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
7: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
8: Да, дроны — это отдельная история.
7: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
8: И штраф летит автоматически.
7: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
8: Социальные сети.
7: Именно. Я говорю о социальных сетях.
8: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
7: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
8: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
7: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
8: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
7: Да уж.
8: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
7: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
8: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
7: Серьезно? Даже за грибы?
8: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
7: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
8: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
7: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
8: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
7: Ну да, сказать больше так не делайте.
8: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
7: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
8: О, да, эти истории с почесыванием уха.
7: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
8: И попробуй докажи обратно.
7: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
8: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
7: Например?
8: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
7: А если больше?
8: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
7: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
8: Далеко не оно.
7: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
8: Угу.
7: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
8: И все?
7: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
8: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
7: Жесть.
8: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
7: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
8: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
7: А контроллер тут как тут.
8: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
7: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
8: О, это очень болезненная тема.
7: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
8: Сумма внушительная.
7: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
8: Абсолютно.
7: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
8: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
7: То есть просто сбор денег?
8: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
7: То есть семьи не сохраняются?
8: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
7: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
8: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
7: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
8: Верно.
7: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
8: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
7: И бюджетные поступления, наверное, взлетают?
8: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
7: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
8: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
7: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
8: Согласна. Очень глубокая мысль.
7: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
8: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
7: Спасибо за внимание. И удачи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
10: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление.
11: Нет,
10: это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
0: Важный сигнал.
12: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а 2-я женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
13: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
12: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
11: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
12: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
14: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
12: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
15: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
12: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Белоруссии.
16: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
18: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
17: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
18: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
19: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
18: Угу. И я... со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
19: Ну, математика в руках корпорации.
18: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
19: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
20: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
19: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
18: Ну... люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
19: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
20: А что тогда?
19: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
20: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
19: Да ладно? И почему же?
20: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
19: Бумажки. Просто бумажки.
20: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
19: Это как?
20: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
19: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
20: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
19: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
20: Ну давай, в чем вред?
19: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
20: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
19: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
20: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
19: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой.
20: Mm.
19: Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
20: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
19: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
20: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
19: Ой, кто это вообще читает?
20: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
19: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
20: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
19: Ну, не знаю.
20: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
19: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
20: Да, ну, логично.
19: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
20: Да, есть такая проблема.
19: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
20: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
19: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
20: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
19: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
20: Чтобы ты не списывал. Логично.
19: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
20: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
19: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
20: Звучит как медицинский термин.
19: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
20: Жесть.
19: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
20: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
19: Это как же?
20: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
19: Да, да, помню такое.
20: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
19: А опять штрафами пугаешь.
18: А как же? В китайском пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
19: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
18: Давай.
19: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
18: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
19: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
18: Это правда.
19: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
18: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
19: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
18: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
19: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
18: Какая же?
19: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
18: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
19: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
20: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
3: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
0: Важный сигнал.
12: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
21: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
12: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
22: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
12: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
22: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
12: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
14: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
12: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
14: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
5: Вторник.
1: Мангаль.
5: Среда.
1: Будх.
5: Четверг.
1: Джумерат.
5: Пятница.
1: Джума.
5: Суббота.
1: Хафта.
5: Воскресенье.
1: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
4: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
2: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
4: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
2: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
6: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
2: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
6: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
2: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя

0: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
3: В самом начале, да, потому что это что-то, ну, неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
4: Я бы, наверное, хотел научиться, ну, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
5: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, как бы ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
6: Сейчас у нас ведутся занятия по сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
1: Важный сигнал.
0: С последнего звонка в армию. Школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
7: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания

0: молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
1: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
5: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Инопром Беларусь», ну или даже классические «Инопромы» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет!
6: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
7: Ага, живописная картина.
6: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
7: Ну, учения идут, все стандартно.
6: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
7: Ого! Тот самый из Чернобыля.
6: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
7: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
6: Беспрецедентное скопление техники.
7: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. важно разобрать скрытые механизмы.
6: То есть?
7: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
6: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
7: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
6: И это создает такое... гравитационное поле.
7: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
6: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
7: Если маневры перерастают в реальное наступление...
6: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
7: Угу.
6: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
7: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
6: А, поставки западного оружия?
7: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
6: Статус территории меняется?
7: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
6: И это ведь не просто галочка в международных документах.
7: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
8: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
7: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
8: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
7: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
8: В кранах пропадает вода.
7: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
6: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
7: Начнется тотальная паника.
6: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
7: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
6: Это моментальная смерть региональной экономики.
7: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
6: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
7: Угу.
6: Этот двигатель глохнет.
7: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
6: Армия забирает все необходимое.
7: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
6: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
7: А вывести его не может.
6: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
7: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
6: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
7: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
6: Банкоматы пустеют за часы.
7: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам. человеком.
6: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
7: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
6: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
7: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
6: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
7: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
6: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
7: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
6: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
7: Именно.
6: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
7: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
6: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
7: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
6: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
7: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
6: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
7: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
6: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
7: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
6: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
7: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
6: Вводится строжайшая цензура.
7: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
6: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
7: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
6: Социальные связи разрушаются.
7: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
6: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
7: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
6: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
7: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
6: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
7: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
6: Например?
7: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
6: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
7: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
6: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
7: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
6: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
7: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
6: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
7: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
6: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
7: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
6: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
7: Но это не так.
6: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
7: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
6: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
7: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
6: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
7: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
6: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
7: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
6: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
7: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
6: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
7: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
6: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
7: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
6: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
7: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
6: Дожди смывают все это в реки.
7: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
6: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
7: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
6: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
7: Угу.
6: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
7: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
6: Ты про международную репутацию?
7: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
6: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
7: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
6: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы. От 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
10: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
9: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
11: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
9: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
12: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
9: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
0: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
17: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
18: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
19: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
20: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
21: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
20: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
18: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
20: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
22: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
20: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
1: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
20: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
4: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
23: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
24: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
6: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
7: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Армения, новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
10: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
8: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией. Говорит Залян, это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
9: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот какой-то очень важный момент, он не получит неожиданный удар.
8: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
11: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
12: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
13: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
14: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
15: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
8: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
16: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
8: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
17: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
8: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
25: Пир.
19: Вторник.
25: Мангаль.
19: Среда.
25: Будх.
19: Четверг.
25: Джумерат.
19: Пятница.
25: Джума.
19: Суббота.
25: Хафта.
19: Воскресенье.
25: Итвар.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль.

0: подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
2: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
6: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь

0: и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
2: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
4: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
2: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
5: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
6: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
2: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
8: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
9: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Буда-Кышилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
12: Так, а что именно там случилось?
11: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
12: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
11: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
12: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
11: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
12: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
11: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
12: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
11: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
12: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
11: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
12: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
11: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
12: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
11: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
12: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
11: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
12: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
11: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
12: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
11: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
12: А между чем?
11: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
12: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
11: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
12: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
11: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
12: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
11: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
12: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
11: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
12: Ну, гаражное производство.
11: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
12: Это такой яд медленного действия.
11: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
12: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
11: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
12: И даже имитация акцизных марок, наверное?
11: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
12: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
11: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
12: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
11: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
12: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
11: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
12: Человек слепнет навсегда.
11: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
12: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
11: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
12: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
11: Да, именно они.
12: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
11: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
12: Ничего себе.
11: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
12: Ого.
11: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
12: Они их буквально разрывают изнутри.
11: почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
12: И спасти может только экстренный гемодиализ.
11: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
12: Картина вырисовывается страшная. Но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
11: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
12: Но почему эти меры не работают на практике?
11: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
12: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
11: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
12: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
11: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
12: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
11: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
12: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
11: Классическая круговая порука.
12: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
11: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
12: Через неделю торговля возобновляется.
11: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
12: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
11: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
12: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
11: Какое?
12: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
11: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
12: Что само по себе немало, согласись.
11: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
12: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
11: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
12: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
11: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
12: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
11: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
12: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
11: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
12: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
11: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
12: Который завален медосмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
11: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
12: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
11: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. есть пугающий аспект социального сиротства.
12: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
11: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
12: И тогда в дело вступают органы опеки.
11: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
12: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
11: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
12: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
11: Точно.
12: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
11: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
12: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
14: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
16: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
15: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
16: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
15: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
17: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
15: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
17: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
15: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
18: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
15: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
19: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли — это фейк. Единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
15: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
20: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чаго вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
15: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
22: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
21: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады, несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
0: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1,5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
21: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
3: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
23: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
4: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
24: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. правовых форм организации бизнеса и справедливого налогообложения.
4: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
4: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сяха.
14: Синий.
5: Нила.
14: Коричневый.
5: Бура.
14: Зеленый.
5: Сабз.
14: Оранжевый.
5: Наранджи.
14: Фиолетовый.
5: Джамуни.
14: Красный.
5: Сурх.
14: Белый.
5: Сафед.
14: Желтый.
5: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
7: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
6: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
14: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
8: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
4: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
9: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
4: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
4: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
11: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
4: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
12: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
21: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
13: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
21: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
12: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
21: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
16: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
21: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
17: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: – Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции?

0: Сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
1: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
0: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
1: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
0: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
2: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%. Грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза.
0: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
5: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
7: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
6: Эти слова неоднозначно.

0: восприняли за этого Энкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
2: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
0: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
3: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
0: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодах.
5: 15.
6: Пандрах.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу. Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
8: Казалось бы, банальная рутина, да?
7: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
8: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
7: То есть правила игры поменялись глобально?
8: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
7: И любое отклонение наказывается рублем.
8: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
7: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
8: Да, песок – это отличная иллюстрация.
7: Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
8: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
7: Насколько жесткие?
8: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
7: Ого!
8: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
7: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
8: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
7: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
8: Угу.
7: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
8: Так, и что они сделали?
7: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
8: Но это уже промышленные масштабы.
7: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
8: Но система сработала иначе.
7: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
8: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
7: Жестко.
8: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
7: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
8: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
7: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
8: Никто не будет с этим возиться.
7: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
8: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
7: Ну да, это же всегда было нормально.
8: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
7: То есть люди просто теряются?
8: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
7: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
8: Березовый сок.
7: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
8: Очень массовое.
7: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
8: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
7: Так.
8: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
7: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
8: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
7: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
8: Ну, теоретически да.
7: Ага, 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
8: Почти никто.
7: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
8: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
7: Так, и как это работает?
8: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
7: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
8: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
7: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
8: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
7: А какая есть альтернатива?
8: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
7: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
8: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
7: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
8: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
7: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
8: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
7: Тепловизорами?
8: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
7: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
8: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
7: В смысле?
8: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
7: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
8: Да, дроны — это отдельная история.
7: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
8: И штраф летит автоматически.
7: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
8: Социальные сети.
7: Именно. Я говорю о социальных сетях.
8: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
7: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
8: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
7: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
8: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
7: Да уж.
8: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
7: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
8: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
7: Серьезно? Даже за грибы?
8: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
7: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
8: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
7: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
8: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
7: Ну да, сказать больше так не делайте.
8: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
7: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
8: О, да, эти истории с почесыванием уха.
7: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
8: И попробуй докажи обратно.
7: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
8: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
7: Например?
8: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
7: А если больше?
8: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
7: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
8: Далеко не оно.
7: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
8: Угу.
7: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
8: И все?
7: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
8: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
7: Жесть.
8: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
7: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
8: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
7: А контроллер тут как тут.
8: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
7: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
8: О, это очень болезненная тема.
7: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
8: Сумма внушительная.
7: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
8: Абсолютно.
7: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
8: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
7: То есть просто сбор денег?
8: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
7: То есть семьи не сохраняются?
8: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
7: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
8: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
7: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
8: Верно.
7: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
8: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
7: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
8: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
7: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
8: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
7: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
8: Согласна. Очень глубокая мысль.
7: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
8: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
7: Спасибо за внимание. И удачи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
10: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это происходит. Поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
4: Важный сигнал.
11: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
12: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
11: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
13: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
11: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
14: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
11: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
15: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
11: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
16: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
18: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
17: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
18: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
17: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
18: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
17: Ну, математика в руках корпорации.
18: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
17: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
19: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
17: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
19: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
17: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
19: А что тогда?
17: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
19: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
17: Да ладно? И почему же?
19: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
17: Бумажки. Просто бумажки.
19: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
17: Это как?
19: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
17: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
19: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
17: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
19: Ну давай, в чем вред?
17: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
19: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
17: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
19: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
17: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
19: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
17: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
19: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
17: Ой, кто это вообще читает?
19: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
17: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
19: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое психологическое давление исчезает.
10: Ну, не знаю.
19: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
10: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
19: Ну, логично.
10: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
19: Да, есть такая проблема.
10: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
19: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
10: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
19: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
10: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
19: Чтобы ты не списывал. Логично.
10: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
19: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
10: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
19: Звучит как медицинский термин.
10: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
19: Жесть.
10: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
19: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
10: Это как же?
19: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
10: Да, да, помню такое.
19: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
10: А опять штрафами пугаешь.
19: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
10: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
19: Давай.
10: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
19: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
17: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Даркнет. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
19: Это правда.
17: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
19: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
17: Угу.
19: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
17: Угу.
19: Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
17: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
19: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
17: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
19: Какая же?
17: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
19: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
17: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
19: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
20: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, и, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и Там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкевичем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
1: Важный сигнал.
11: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
21: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
11: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
22: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
11: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
22: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
11: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
23: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
11: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
23: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
0: Вторник.
2: Мангал.
0: Среда.
2: Будх.
0: Четверг.
2: Джумерат.
0: Пятница.
2: Джума.
0: Суббота.
2: Хафта.
0: Воскресенье.
2: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
3: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
6: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
3: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
6: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
3: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
24: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
3: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
24: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
3: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
11: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к администрации.

0: обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червень порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
3: В самом начале да, потому что это что-то неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
4: Я бы, наверное, хотел научиться, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
5: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, ничего не переживал, ничего. Трудно не было тоже.
6: Сейчас у нас ведутся занятия по сбору автомата Калашникова, собиранию магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
1: Важный сигнал.
0: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
7: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
8: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
9: Власть перешла к созданию системы цельной, такой

0: милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Русского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
4: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классические «Иннопромы» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет!
5: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
6: Ага, живописная картина.
5: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
6: Ну, учения идут, все стандартно.
5: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
6: Ого! Тот самый из Чернобыля.
5: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
6: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
5: Беспрецедентное скопление техники.
6: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
5: То есть?
6: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
5: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
6: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
5: И это создает такое гравитационное поле.
6: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
5: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
6: Если маневры перерастают в реальное наступление...
5: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
6: Угу.
5: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
6: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
7: А, поставки западного оружия?
6: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
7: Статус территории меняется?
6: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
7: И это ведь не просто галочка в международных документах.
6: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
8: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
6: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
8: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
6: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
8: В кранах пропадает вода.
6: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
7: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
6: Начнется тотальная паника.
7: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
6: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
7: Это моментальная смерть региональной экономики.
6: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
7: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
6: Угу.
7: Этот двигатель глохнет.
6: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
7: Армия забирает все необходимое.
6: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
7: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
6: А вывести его не может.
7: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
6: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
7: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
6: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
7: Банкоматы пустеют за часы.
6: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
7: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
6: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
7: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
6: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
7: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
6: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
7: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
6: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
7: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
6: Именно.
7: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте?
8: Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
6: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
8: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
6: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
8: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
6: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
8: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
6: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
8: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
6: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
8: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
6: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
8: Вводится строжайшая цензура.
6: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
8: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
6: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
8: Социальные связи разрушаются.
6: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
8: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
6: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
8: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
6: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
8: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
6: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
8: Например?
6: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
8: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
6: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
8: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
6: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
8: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
6: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
8: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
6: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
8: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
6: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
8: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
6: Но это не так.
8: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
6: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
7: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
6: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
7: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
6: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
7: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
6: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
7: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
6: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
7: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
6: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
7: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
6: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
7: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
6: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
7: Дожди смывают все это в реки.
6: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
7: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
6: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
7: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
6: Угу.
7: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
6: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
7: Ты про международную репутацию?
6: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
7: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
6: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
7: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки.
10: Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы. От 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
12: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
10: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. Она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
1: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
18: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
1: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
19: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
20: В сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
21: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
22: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
21: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
23: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
21: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
24: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
21: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
25: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
21: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
3: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
4: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
1: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
5: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
7: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
1: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
8: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
11: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
9: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границ с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
12: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
21: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении по отследствиям. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
10: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
1: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
13: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
1: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
14: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
1: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
15: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
1: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
16: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
18: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
16: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
19: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
16: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семь.
2: Важный сигнал.
1: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формировать базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
20: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
1: К Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
3: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
1: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
4: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
2: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
3: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
5: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
3: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
6: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужно

0: нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
6: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Буда-Кышилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
9: Так, а что именно там случилось?
8: Трое соседей просто собрались за столом, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
9: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
8: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
9: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
8: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
9: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
8: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
9: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
8: Вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
9: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
8: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что гарантированно его убьет?
9: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
8: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
9: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
8: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
9: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
8: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
9: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
8: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
9: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
8: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
9: А между чем?
8: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
9: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
8: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
9: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
8: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
9: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
8: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
9: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
8: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
9: Ну, гаражное производство.
8: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
9: Это такой яд медленного действия.
8: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
9: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
8: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
9: И даже имитация акцизных марок, наверное?
8: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
9: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
8: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
9: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
8: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
9: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
8: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
9: Человек слепнет навсегда.
8: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
9: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадают в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
8: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
9: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
8: Да, именно они.
9: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
8: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
9: Ничего себе.
8: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
9: Ого.
8: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
9: Они их буквально разрывают изнутри.
8: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
9: И спасти может только экстренный гемодиализ.
8: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
9: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
8: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
9: Но почему эти меры не работают на практике?
8: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
9: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
8: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
9: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
8: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
9: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
8: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
9: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
8: Классическая круговая порука.
9: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
8: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
9: Через неделю торговля возобновляется.
8: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
9: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
8: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
9: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
8: Какое?
9: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
8: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
9: Что само по себе немало, согласись.
8: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
9: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
8: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
9: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
8: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
9: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
8: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
9: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
8: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
9: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
8: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
9: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
8: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
9: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
8: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
9: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
8: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
9: И тогда в дело вступают органы опеки.
8: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
9: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
8: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
9: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
8: Точно.
9: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
8: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
9: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
14: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
13: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
14: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
13: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
15: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
13: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
15: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
13: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
16: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
13: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
17: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
13: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
18: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
13: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции, но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
19: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
20: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
19: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
21: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
19: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
22: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
0: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
23: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
1: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовой формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
23: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
23: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сяха.
12: Синий.
7: Нила.
12: Коричневый.
7: Бура.
12: Зеленый.
7: Сабз.
12: Оранжевый.
7: Наранджи.
12: Фиолетовый.
7: Джамуни.
12: Красный.
7: Сурх.
12: Белый.
7: Сафед.
12: Желтый.
7: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
5: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
12: Новости регионов на радиосигнал.
23: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальная служба в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
23: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
6: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
23: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
8: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
23: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
23: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
10: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
23: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте, на Украине у российской армии все идет прекрасно.
14: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
11: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
24: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
11: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
14: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
11: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
25: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
11: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
13: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
15: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
23: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
16: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
23: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
16: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
23: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
17: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%. Грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
23: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.

0: «Братство-2026» и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
3: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
2: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
3: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
2: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
5: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
2: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.

0: Бара.
1: Тринадцать.
0: Тера.
1: Чотирнадцять.
0: Чодах.
1: П'ятнадцять.
0: Пандрага.
1: Шістнадцять.
0: Сола.
1: Сімнадцять.
0: Сатра.
1: Восімнадцять.
0: Атара.
1: Дев'ятнадцять.
0: Уніс.
1: Двадцять.
0: Біс.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
5: Угу.
4: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
5: Казалось бы, банальная рутина, да?
4: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
5: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
4: То есть правила игры поменялись глобально?
5: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
4: И любое отклонение наказывается рублем.
5: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
4: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
5: Да, песок – это отличная иллюстрация.
4: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
5: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
4: Насколько жесткие?
5: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
4: Ого!
5: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
4: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
5: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
4: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
5: Угу.
4: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
5: Так, и что они сделали?
4: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
5: Но это уже промышленные масштабы.
4: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
5: Но система сработала иначе.
4: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
5: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
4: Жестко.
5: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
4: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
5: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
4: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
5: Никто не будет с этим возиться.
4: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
5: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
4: Ну да, это же всегда было нормально.
5: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
4: То есть люди просто теряются?
5: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
4: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
5: Березовый сок.
4: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление?
5: Очень массовое.
4: И здесь вступает в игру статья 16.19. Штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
5: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров. Ни больше, ни меньше.
4: Так.
5: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
4: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
5: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
4: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
5: Ну, теоретически, да.
4: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
5: Почти никто.
4: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
5: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
4: Так, и как это работает?
5: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
4: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
5: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
4: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
5: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
4: А какая есть альтернатива?
5: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
4: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
5: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
4: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
5: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
4: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
5: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
4: Тепловизорами?
5: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
4: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
5: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
4: В смысле?
5: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
4: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
5: Да, дроны — это отдельная история.
4: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
5: И штраф летит автоматически.
4: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
5: Социальные сети.
4: Именно. Я говорю о социальных сетях.
5: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
4: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
5: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
4: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
5: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
4: Да уж.
5: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
4: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
5: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
4: Серьезно? Даже за грибы?
5: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
4: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
5: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
4: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
5: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
4: Ну да, сказать больше так не делайте.
5: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
4: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
5: О, да, эти истории с почесыванием уха.
4: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
5: И попробуй докажи обратно.
4: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
5: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
4: Например?
5: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
4: А если больше?
5: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
4: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
5: Далеко не оно.
4: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
5: Угу.
4: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
5: И все?
4: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
5: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
4: Жесть.
5: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
4: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
5: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
4: А контроллер тут как тут.
5: Заходит контроль, и человек теряет 1/10 своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
4: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
5: О, это очень болезненная тема.
4: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
5: Сумма внушительная.
4: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
5: Абсолютно.
4: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
5: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
4: То есть просто сбор денег?
5: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
4: То есть семьи не сохраняются?
5: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
4: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
5: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
4: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
5: Верно.
4: Идеальный скрытый механизм инфляции. Наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
5: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
4: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
5: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
4: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
5: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
4: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
5: Согласна. Очень глубокая мысль.
4: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
5: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
4: Спасибо за внимание. И удачи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
7: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
3: Важный сигнал.
8: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
9: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
8: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
10: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
11: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
12: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
13: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
15: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
14: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
15: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
16: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
17: Угу. И я... со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
16: Ну, математика в руках корпорации.
17: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
16: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
18: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
16: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
18: Ну... люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
16: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
18: А что тогда?
16: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
18: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
16: Да ладно? И почему же?
18: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
16: Бумажки. Просто бумажки.
18: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
16: Это как?
18: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
16: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
18: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
16: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
18: Ну давай, в чем вред?
16: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
18: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
16: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
18: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
16: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой.
14: Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
18: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
14: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
18: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
14: Ой, кто это вообще читает?
18: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
14: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
18: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
14: Ну, не знаю.
18: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
14: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
18: Да, ну, логично.
14: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
18: Да, есть такая проблема.
14: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
18: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
14: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
18: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
14: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
18: Чтобы ты не списывал. Логично.
14: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
18: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
14: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
18: Звучит как медицинский термин.
14: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
18: Жесть.
14: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
18: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
14: Это как же?
18: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
14: Да, да, помню такое.
18: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
19: А опять штрафами пугаешь.
17: А как же? В китайском пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
19: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
17: Давай.
19: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
17: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
19: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
17: Это правда.
19: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
17: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
19: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
20: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
19: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
20: Какая же?
19: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
20: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
19: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные.
16: Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
20: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
1: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, и, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
3: Важный сигнал.
8: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
21: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
8: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
22: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
8: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
22: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
8: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
0: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
8: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
0: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
3: Вторник.
2: Мангаль.
3: Среда.
2: Будх.
3: Четверг.
2: Джумерат.
3: Пятница.
2: Джума.
3: Суббота.
2: Хафта.
3: Воскресенье.
2: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
23: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
5: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
23: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
4: «Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов», комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
7: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
4: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
7: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
4: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
8: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых три дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже четвертое масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
6: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
9: В самом начале да, потому что это что-то, ну, неизвестное скорее. То есть... Ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
10: Я бы, наверное, хотел научиться, ну, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
11: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, как бы ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
12: Сейчас у нас ведутся занятия по разбору, сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
3: Важный сигнал.
8: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся

0: комитете по образованию Мингорисполкома итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
2: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Русского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
6: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классические «Иннопромы» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет!
7: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
8: Ага, живописная картина.
7: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
8: Ну, учения идут, все стандартно.
7: Да, но

0: фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
1: Ого! Тот самый из Чернобыля.
0: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
1: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
0: Беспрецедентное скопление техники.
1: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
0: То есть?
1: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
1: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
0: И это создает такое гравитационное поле.
1: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
0: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
1: Если маневры перерастают в реальное наступление...
0: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
1: Угу.
0: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
1: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
0: А, поставки западного оружия?
1: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
0: Статус территории меняется?
1: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
0: И это ведь не просто галочка в международных документах.
1: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
1: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
1: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
1: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
1: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
1: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
1: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
1: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
1: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
1: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль, он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
2: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
2: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
2: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
2: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
2: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
2: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
2: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
2: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
2: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
2: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
2: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
2: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
2: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
2: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
2: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
2: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
2: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать.
0: Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы. От 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
4: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
6: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
4: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
7: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
4: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
3: 2.
9: До.
3: 3.
9: Тин.
3: 4.
9: Чар.
3: 5.
9: Пач.
3: 6.
9: Че.
3: 7.
9: Сат.
3: 8.
9: Ат.
3: 9.
9: Но.
3: 10.
9: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
11: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
10: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
12: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
10: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
13: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
14: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
15: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
14: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
16: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах? Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
14: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. Министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
17: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
14: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
18: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
14: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
20: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2,5 тысяч квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
21: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
10: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
1: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
10: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
10: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
22: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
10: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
23: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград.
0: Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
5: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
0: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
6: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
0: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
10: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
4: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
10: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
16: Я не против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
10: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
8: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
10: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
11: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
9: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
24: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
9: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
12: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
9: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
3: Вторник.
13: Мангал.
3: Среда.
13: Будх.
3: Четверг.
13: Джумерат.
3: Пятница.
13: Джума.
3: Суббота.
13: Хафта.
3: Воскресенье.
13: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
17: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
10: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
1: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
10: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
10: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Русского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
1: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
3: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
1: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели.

0: недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
3: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
4: Пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумират.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24 года в Буда-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
7: Так, а что именно там случилось?
6: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
7: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
6: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
7: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
6: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
7: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
6: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
7: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
6: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
7: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
6: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
7: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
6: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
7: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
6: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
7: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
6: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
7: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
6: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
7: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
6: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
7: А между чем?
6: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
7: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
6: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
7: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
6: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
7: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
6: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
7: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
6: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
7: Ну, гаражное производство.
6: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
7: Это такой яд медленного действия.
6: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
7: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
6: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
7: И даже имитация акцизных марок, наверное?
6: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
7: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
6: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
7: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
6: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
7: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
6: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
7: Человек слепнет навсегда.
6: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
7: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
6: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
7: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
6: Да, именно они.
7: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
6: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
7: Ничего себе.
6: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
7: Ого.
6: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
7: Они их буквально разрывают изнутри.
6: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
7: И спасти может только экстренный гемодиализ.
6: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
7: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
6: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
7: Но почему эти меры не работают на практике?
6: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
7: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
6: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
7: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
6: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
7: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
6: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
7: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
6: Классическая круговая порука.
7: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
6: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
7: Через неделю торговля возобновляется.
6: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
7: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
6: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
7: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
6: Какое?
7: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
6: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
7: Что само по себе немало, согласись.
6: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
7: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
6: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
7: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
6: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
7: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
6: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
7: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
6: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза – аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
7: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
6: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
7: который завален медосмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
6: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
7: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
6: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
7: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
6: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
7: И тогда в дело вступают органы опеки.
6: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
7: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
6: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
7: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
6: Точно.
7: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
6: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
7: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
11: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
10: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
11: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
10: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
12: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
10: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
12: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
10: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
13: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
10: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
14: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
10: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
15: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чего вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
10: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
17: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
16: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
18: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
16: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
19: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
21: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
20: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
22: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
20: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
0: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
20: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
1: Синий.
3: Нила.
1: Коричневый.
3: Бура.
1: Зеленый.
3: Сабз.
1: Оранжевый.
3: Наранджи.
1: Фиолетовый.
3: Джамуни.
1: Красный.
3: Сурх.
1: Белый.
3: Сафед.
1: Желтый.
3: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
2: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
5: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
1: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червинском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
20: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
4: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
20: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
6: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
20: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
20: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
23: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
20: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
8: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
16: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
16: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
8: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
16: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
12: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
16: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава Татарстана Рустам Миниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
13: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: – продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
10: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
20: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
14: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
20: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
14: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
20: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
15: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
20: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
17: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость

0: Новости союзного государства.
1: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
2: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
2: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
1: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
4: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками –

0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
1: Угу.
0: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
1: Казалось бы, банальная рутина, да?
0: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
1: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
0: То есть правила игры поменялись глобально?
1: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
0: И любое отклонение наказывается рублем.
1: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
0: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
1: Да, песок – это отличная иллюстрация.
0: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
1: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
0: Насколько жесткие?
1: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
0: Ого!
1: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
0: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
1: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
0: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
1: Угу.
0: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
1: Так, и что они сделали?
0: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
1: Но это уже промышленные масштабы.
0: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
1: Но система сработала иначе.
0: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
2: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
2: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
2: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
2: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
2: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
2: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
2: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
2: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
2: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
2: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
2: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
2: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
2: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
2: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
2: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
2: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
2: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
2: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
2: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
2: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
2: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
2: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
2: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
2: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
2: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
2: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
2: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
2: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
2: Спасибо за внимание. И удачи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
5: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление.
6: Нет,
5: это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
3: Важный сигнал.
7: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
8: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
7: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
9: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
7: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
6: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
7: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
7: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
14: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
15: Угу. И я... со своей стороны, буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
14: Ну, математика в руках корпорации.
15: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
14: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
16: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
14: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
16: Ну... люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
14: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
16: А что тогда?
14: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
16: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
14: Да ладно? И почему же?
16: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
14: Бумажки. Просто бумажки.
16: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
14: Это как?
16: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
14: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
16: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
14: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
16: Ну давай, в чем вред?
14: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
16: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
14: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
16: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
14: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой.
12: Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
16: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
16: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
16: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
16: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
16: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
16: Да, ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
16: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
16: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
16: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
16: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
16: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
16: Звучит как медицинский термин.
12: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
16: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
16: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
16: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
12: Да, да, помню такое.
16: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
17: А опять штрафами пугаешь.
15: А как же, в китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
17: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
15: Давай.
17: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
18: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
17: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
18: Это правда.
17: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
18: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
17: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
18: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
17: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
18: Какая же?
17: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
18: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
17: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные.
14: Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
16: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
19: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
3: Важный сигнал.
7: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
20: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
7: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
7: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
21: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
7: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
0: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
7: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
22: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
23: Пир.
3: Вторник.
23: Мангаль.
3: Среда.
23: Будх.
3: Четверг.
23: Джумерат.
3: Пятница.
23: Джума.
3: Суббота.
23: Хафта.
3: Воскресенье.
23: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
24: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
25: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
24: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
25: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
2: «Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов», комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
5: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
2: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
5: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
2: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых три дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже четвертое масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
6: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
8: В самом начале да, потому что это что-то, ну, неизвестное скорее. То есть Ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
9: Я бы, наверное, хотел научиться, ну, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
10: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, как бы ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
11: Сейчас у нас ведутся занятия по разбору, сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
3: Важный сигнал.
7: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формировать базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
12: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут

0: Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
1: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
0: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Русского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
5: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет!
6: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
7: Ага, живописная картина.
6: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
7: Ну, учения идут, все стандартно.
6: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
7: Ого! Тот самый из Чернобыля.
6: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
7: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
6: Беспрецедентное скопление техники.
7: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
6: То есть?
7: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
6: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
7: Но в каком-то

0: В смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
1: И это создает такое гравитационное поле.
0: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
0: Если маневры перерастают в реальное наступление?
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
0: Угу.
1: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
0: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны — все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс — это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
4: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
6: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
4: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
7: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
4: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
8: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
13: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
14: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
13: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
15: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
13: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
16: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
13: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
17: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
18: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
17: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
19: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
17: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. А министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
20: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки У меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
17: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
2: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
17: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
21: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
22: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
23: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
13: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
24: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
13: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
0: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
13: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
1: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
13: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
5: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
7: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
6: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальный максимальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией. Говорит Залян, это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
4: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот какой-то очень важный момент, он не получит неожиданный удар.
6: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
8: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
13: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
9: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
13: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
10: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
13: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
11: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
13: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Нездоровье, неуважение. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
12: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
14: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
15: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
25: Пир.
16: Вторник.
25: Мангал.
16: Среда.
25: Будх.
16: Четверг.
25: Джумерат.
16: Пятница.
25: Джума.
16: Суббота.
25: Хафта.
16: Воскресенье.
25: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
17: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
2: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
18: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
2: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
18: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
2: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
13: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. – Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
0: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
13: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
19: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов.

0: вызывает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
4: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
3: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
5: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
3: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
6: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
3: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
7: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, та же самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские.

0: Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
2: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
1: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
5: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
4: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
6: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
4: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
7: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
4: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитие алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
8: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
1: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
9: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
1: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
10: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
11: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
10: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
11: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
10: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
1: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
12: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
4: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
12: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
4: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
13: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
5: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
6: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров, а потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
5: Звучит как отличный бизнес-план.
6: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
5: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего, а старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
6: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
5: Очень масштабная тема.
6: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
5: В первоначальном виде вообще ни одного.
6: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
5: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
6: Да, 90-е.
5: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
6: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
5: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
6: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то глубокие обязательства? Это была просто картинка?
5: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
6: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
5: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
6: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
5: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
6: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
5: В весовых категориях, да, гигантская.
6: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
5: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
6: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
5: Логично.
6: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
5: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
6: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
5: Ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
6: А в нашем, в этом случае что не так?
5: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
6: Так.
5: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
6: Россия?
14: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
6: Но для Беларуси согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
14: Абсолютно.
6: Если нет своего печатного станка, ты не можешь управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
14: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
6: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
14: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
6: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
14: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
6: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
14: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
6: Общая копилка.
14: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
6: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
14: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
6: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
14: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
6: Ого.
14: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
6: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
14: В точку.
6: Окей, с деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
14: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
6: Да, единое пространство.
14: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
6: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
14: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
6: Хитро.
14: И сколько переплачивали?
6: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
14: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
6: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
14: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
6: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
14: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
6: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
14: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
6: Из-за субсидий?
14: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
6: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
14: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
6: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
14: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
6: Звучит экологично.
14: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
6: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
14: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
6: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
14: Выхода к морю нет.
6: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
14: И договор 96 года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
6: Дай угадаю. Тоже не сработало.
14: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
6: И это же стало идеальной ловушкой в 21 году, когда начались санкции.
14: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
6: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
14: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
6: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
14: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
6: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
14: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
6: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
14: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
6: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените.
14: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
6: И что остается без суда?
14: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
6: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
14: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
6: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
14: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
6: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
14: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
6: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
14: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
6: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
14: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
6: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
14: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
6: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока.
14: Счастливо.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
15: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
1: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
15: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
1: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
16: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
1: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
16: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
1: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радиосигнал.
6: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
17: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
6: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
18: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
6: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
19: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
6: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого, далеко не всем по карману оплатить лечение.
20: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр, это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
6: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
21: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Одна оплата идет на вот этот мазок. 5 там с копейками. И еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
6: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
22: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
6: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
23: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
24: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
23: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
24: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
23: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
0: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
23: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
2: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже она уже у нас, эта война.
23: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
7: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
4: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
8: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
4: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. Жесть.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы. Все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёл, и все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: Фанипали-жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: На нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
6: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
2: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
12: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения.

0: конфликт сразу же расширят именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
1: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
2: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
1: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют «Белвест». В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
5: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. А вот, смотрите, часть людей зашла у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
4: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
6: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
4: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
7: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
4: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
8: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
4: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
9: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
4: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников.

0: пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
3: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
2: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
4: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
2: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
5: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
2: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
8: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
6: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
8: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
6: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый «мясной штурм». Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
8: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиах все смотрится, что здесь, что в России. Все совершенно по-другому об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Все, кто сюда попал, мы расходники.
6: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на 2 суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
9: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
2: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
10: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
10: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
10: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
2: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
10: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
2: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
11: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и эти звуки с 9 утра. ни отдохнуть, ни нормально не поработать.
6: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится Республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
11: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. Три района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
6: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
7: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
12: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает... Заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
6: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
13: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
6: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
6: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
7: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
6: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
14: Уже сейчас перевозчиков и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
6: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
15: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
6: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
16: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так за вами придут.
6: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
19: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
18: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
19: Ага.
18: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
19: Да, и вносить данные в публичную базу.
18: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
19: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
18: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
19: Так.
18: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
19: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
18: Никаких чеков.
19: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
18: Угу.
19: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
18: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
19: О, да.
18: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
19: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
18: Мягко сказано.
19: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
18: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. реальная позиция.
19: Угу.
18: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
19: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
18: Ты про дипломы?
19: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
18: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
19: Угу.
18: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
19: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
18: Ну да, откуда ему там взяться?
19: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
18: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
19: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
18: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
19: Такая максимальная прозрачность.
18: Да, максимальная прозрачность.
19: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
18: Угу.
19: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
18: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
19: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
18: Точно.
19: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
18: О да, это был провал.
19: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
18: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
19: Угу.
18: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
19: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
18: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
19: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
18: Вот именно.
19: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
18: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
19: Безусловно.
18: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
19: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
18: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
19: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
18: математики, физики.
19: Да, математики, филологи, выпускник университета с дипломом математика просто анализируют свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку, ну, в несколько раз.
18: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
19: О, да. Красивая цифра.
18: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
19: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
18: Угу.
19: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
18: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
19: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
18: Ничего себе, 40%?
19: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
18: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
19: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
18: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
19: Именно. Никакой рекламы в интернете.
18: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
19: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
18: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
19: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
18: О, точно.
19: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
18: Но за это удобство придется платить огромную цену.
19: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
18: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
19: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману. Нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
18: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
19: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
18: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
19: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
18: Угу. Оплата в стейблкоинах.
19: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
18: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
19: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
18: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
19: До новых встреч.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
17: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву, в кресло президента России. Но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
2: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
20: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
2: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
20: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
2: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
21: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
2: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
3: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
0: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
21: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
0: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников, но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
22: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
0: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
23: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
0: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
4: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
2: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
5: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
10: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
6: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использования белорусской территории.
10: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева, а также трассу Киев-Чоп.
6: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
11: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
6: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
6: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
10: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
6: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
12: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
6: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
12: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов почти принудительный труд. рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
6: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте.

0: составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
1: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
0: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
1: В комментариях девушки объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
2: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения с ремнем безопасности. Отдала на их экспертизу. Вернули деньги. Да, это время, но нужно их учить нормальному сервису.
3: Странный ответ от бренда, честно говоря. Они же не могут не понимать, что на сайте ошибка – это недостоверная реклама, а за нее предусмотрена административная ответственность и штрафы.
1: Комментаторы также делились собственным негативным опытом покупок у этого бренда.
0: Они давно скатились. Все вещи живут пару стирок. Майки перекашивает, ткань едет, стоит колом, пеленгуется моментально, швы разлазятся. Лекала так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
4: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
1: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формелли ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
4: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
1: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
4: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
1: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
6: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
1: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
7: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью, тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.

0: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
1: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
2: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания, а именно, питание организовано не на основании примерно двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики, а также выявлены нарушения условий пребывания детей.
0: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
4: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
4: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
8: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
4: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
9: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, рассказали покупатели.
10: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
9: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
11: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую – сказки Венского леса.
9: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
12: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
13: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
14: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишние сотни тысяч долларов. Именно лишние, не последние.
9: Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все тоже с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
15: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
9: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» – это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
16: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
17: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
18: Основной акцент лидеры «пятерки» сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
4: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
19: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
4: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор, подчеркнул Пашинян.
19: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
4: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
20: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
20: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
20: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
20: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
20: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
20: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
20: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр.
21: Угу.
20: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в 2200 долларов за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
20: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
20: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
20: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
20: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
20: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
20: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
20: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
20: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
20: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие думают.
20: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
20: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
20: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
20: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
20: Почему?
21: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
20: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
20: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
20: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да. Разрыв колоссальный.
20: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
20: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
20: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
20: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
20: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
20: То есть нельзя быстро построить много квартир?
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
20: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
20: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
20: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
20: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
20: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ох да.
20: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
20: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
20: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
20: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
20: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
21: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
20: Так.
21: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
20: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
21: Да.
20: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
21: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
20: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
21: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
20: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
21: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
20: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
21: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
20: Которые просто пытаются спасти деньги.
21: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
20: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
21: Именно.
20: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
21: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
20: Всего 3-4%?
21: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
20: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
21: Обязательно.
20: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
20: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
21: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
20: Да, что делать-то?
21: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
20: Дорожает земля.
21: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
20: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
21: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
20: И тогда дефицит станет еще острее.
21: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
20: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
21: Угу.
20: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
21: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
20: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
21: Точно.
20: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
21: В каком смысле?
20: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
21: О каком именно вопросе речь?
20: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
21: Так...
20: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
21: Ого, глубоко копаешь.
20: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
21: Какой?
20: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
21: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
20: Да, есть такое.
21: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
20: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
21: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплатила оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
1: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
4: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
2: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
4: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
4: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
23: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
4: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
24: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
26: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
27: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
0: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад – от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие – высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
19: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
4: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на «Интеграле», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
8: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
4: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
8: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
4: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
9: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
0: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
10: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
0: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
10: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
0: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Беларусью, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
11: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
4: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
12: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
4: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
13: сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
4: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России.

0: Государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
1: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
0: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
3: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
0: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
4: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
5: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чего вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
0: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16

0: 13 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
1: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
2: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
3: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любое пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
2: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
5: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
2: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
2: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
9: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
0: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
9: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
0: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
13: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
12: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
13: Звучит как отличный бизнес-план.
12: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
13: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
12: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
13: Очень масштабная тема.
12: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
13: В первоначальном виде вообще ни одного.
12: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
13: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
12: Да, 90-е.
13: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
12: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест.
13: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
12: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
13: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
12: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
13: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
12: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
13: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
12: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
13: В весовых категориях, да, гигантская.
12: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
13: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
12: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
13: Логично.
12: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
13: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
12: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
13: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
12: А в нашем, в этом случае что не так?
13: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
12: Так.
13: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
12: Россия.
13: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
12: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
13: Абсолютно.
12: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
13: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
12: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
13: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
12: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
13: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
12: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
13: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
12: Общая копилка.
13: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
12: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
13: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
12: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
13: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
12: Ого.
13: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
12: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
13: В точку.
12: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
13: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
12: Да, единое пространство.
13: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
12: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перекроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
13: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
12: Хитро.
13: И сколько переплачивали?
12: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
13: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
12: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
13: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
12: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
13: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
12: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
13: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
12: Из-за субсидий?
13: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
12: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
13: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
12: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
13: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
12: Звучит экологично.
13: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
12: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
13: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
12: Так, хорошо. Если продавать внутри союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
13: Выхода к морю нет.
12: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
13: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
12: Дай угадаю. Тоже не сработало.
13: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
12: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
13: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
12: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
13: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
12: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
13: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
12: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
13: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
12: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
13: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
12: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените.
13: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
12: И что остается без суда?
13: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
12: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
13: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
12: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
13: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
12: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
13: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
12: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
13: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
12: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
13: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
12: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
13: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
12: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
13: Счастливо!
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
14: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
11: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
14: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный, и как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
11: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
15: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
11: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
15: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
11: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
16: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
17: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
16: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
18: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
16: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
19: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать. Так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь. В поликлинику не дозвониться.
16: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
20: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
16: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
21: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок. 5 там с копейками. И еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
16: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
22: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
16: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
11: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
23: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
11: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
23: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
11: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
24: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
11: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
25: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
11: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
1: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
0: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
3: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
0: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. 6.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это... Выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: В Анниполе жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
2: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: На нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Зачем Минску СВО? Командир украинских войск БПЛА заявил, что Украина определила 500 целей в Беларуси, если страна вступит в войну.
6: Лукашенко скажу следующее. Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не лезь в глаза Украине.
2: С таким резонансным заявлением накануне выступил командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровді. Почему вообще с украинской стороны прозвучало такое заявление, объясняет военный аналитик Алексей Дроздович.
12: С начала мая Украина говорит об активности на границе с Беларусью. На этом фоне Александр Лукашенко заявляет о планах точечной мобилизации отдельных воинских частей. Потом ядерные учения с Россией. По сути, Москва действительно использует Минск для усиления напряжения и даже запугивания украинцев. А если вспомнить, что российская армия уже использовала Беларусь для входа в ту же Киевскую область в феврале 2022 года, то такие резкие заявления Киева не так, чтобы совсем не имея в себе справедливой основы.
2: А российский военкор Алексей Живов и вовсе уверен, что именно Беларусь и Калининград могут стать следующими точками военной эскалации.
13: Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций с атаками дронов. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит именно за счет этих территорий. Нам, к сожалению, в сравнении с 2022 годом отвечать особо нечем. Тут бы не потерять позиции уже по существующим фронтам. Не нагнетаю, но предупреждаю.
2: В России, по мнению политических экспертов, тревожно воспринимают некое сближение Беларуси и США. В Кремле считают, что Трамп с союзниками по очереди выбивает почву из-под ног у союзников Москвы. Говорит Z-военкор Никита Третьяков.
14: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
2: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявление о гарантиях защиты для союзников

0: скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
1: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
0: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
2: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
0: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
3: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
0: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
4: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
0: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
5: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
0: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Важный сигнал.
7: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадрат квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
8: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около 80 долларов.
7: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
9: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
7: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть

0: не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит, процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
1: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Сколько жизней забрала война? Стало известно количество погибших белорусов в рядах армии России.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: Об этом заявил официальный Киев. По этим данным, большая часть белорусов, которые участвуют в спецоперации, либо давно проживала в России, либо приехала туда на заработки. И в этот момент люди и попали под вербовку на СВО. Именно такая история Ивана из Гомеля. За пьяную драку ему грозил срок, но российская полиция предложила альтернативу.
5: Мне в отделении предложили это сделать, полиции, которую меня потом завезли. Опять же, мне поломали там руку в этом отделении. То есть серьезно это все было. Ну и там подписал контракт и уехал на Каменку, в Каменку.
3: По словам Ивана, его и других таких контрактников практически не готовили к участию в боевых действиях.
5: Нас там ничему не обучали абсолютно. Шебекина на полигоне я покопал 3 дня блиндажи. Дальше 3 дня поездили мы на полигон, постреляли. Ну и все, и здравствуй, Волчанск.
3: Уже через несколько дней Ивана отправили в так называемый мясной штурм. Почти все его сослуживцы погибли, а он попал в плен к украинцам.
5: Из 11 человек, которые были на агрегатном заводе, осталось 4 живых и попали в плен вчетвером. Закончилась БК, все контуженные, раненые. Так попали в плен. Конечно, в медиа все смотрится, что здесь, что в России все совершенно по-другому. Об этом СВО показывают. А на самом деле это ужасная бойня. Просто друг друга уничтожают. Все разрушено, все поломано. Кругом смерть. Да все мы расходники, кто здесь находимся. Все мы расходники. Всех, кто сюда попал, мы расходники.
3: По словам Ивана, российское министерство обороны сразу же забывает о военнослужащих из других стран. В списке на обмен в первую очередь попадают граждане России, потом северокорейцы и только потом белорусы. Ждать обмена можно годами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: В воздухе пахнет войной. В Могилеве на 2 суток перекроют улицы для специальных штабных учений. В Могилеве провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях, разгону массовых беспорядков. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается жесткое реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан.
6: Отработать все в ходе проведения учений – это невозможно. Любая водная, она может стать огромнейшей проблемой. В ближайшее время нужно будет взять в городе Минске конкретный реальный торговый центр, максимально туда статистов, максимально подтягиваем обязательно всех командиров групп спецподразделений, командиров ОМОН, чтобы они посмотрели, как группы будут работать в толпе.
0: Вместе с органами внутренних дел учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. На недавнем совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
7: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
7: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
7: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
7: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
3: Жить стало невозможно. Белоруска пожаловалась на уровень шума из-за дрифта. Власти убеждают, что все под контролем.
8: Просто уничтожили нашу деревню. Вот сидишь просто, и вот эти звуки с 9 утра. Не отдохнуть, ни нормально не поработать.
3: Такое видео записала жительница деревни Прилесье под Минском. Здесь находится республиканский спортивно-технический центр ДСААФ, где регулярно проходит автомотосоревнования. Постоянный шум уже порядком надоел местным.
8: Просто сходишь с ума. Прилесье, 5 километров от Минска. Идеально. 3 района страдают, деревни страдают, потому что какое-то говно построили.
3: По словам девушки, громкие звуки слышны каждый день, даже зимой, с утра и до позднего вечера. Вот как мотоспорт с дрифтингом около деревни, комментируют белорусы.
9: У меня даже от видео тревожность поднялась. Не представляю даже, как это жить так близко.
10: Вызывайте экспертизу. Пусть замеряют уровень шума. По саннормам должен вроде быть в дневное время от 40 до 55 дБ. Если превышает, заключение экспертизы и заявление в исполком. Но даже по вашему ролику понятно, что это все очень громко проходит. Пишите все вместе жалобы. Пусть устанавливают шумозащитный экран. Есть нормы по шумозащите.
3: А вот директор спортивно-технического центра Сергей Лапицкий проблемы не видит. По его словам, все необходимые экспертизы были проведены еще на этапе строительства.
11: Жалобы – это сущность людей. Даже в любом городе сосед на соседа жалуется. Есть решение суда о том, что деятельность автодрома не мешает и не влияет на ухудшение здоровья.
3: По словам Лапицкого, массовые мероприятия с высоким уровнем шума, вроде дрифта, проводятся редко и всегда стартуют не ранее 10 часов утра. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Под колпаком будут все. В Беларуси хотят создать еще одну супербазу данных. Какая информация туда попадет? Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на обсуждение создание единой государственной информационной системы продажи автобусных билетов. Через нее, как планируется, можно будет купить билеты как на международные, так и на внутриреспубликанские автобусы.
4: На 20 мая этого года на стороне армии Российской Федерации в Украине воевали и продолжают воевать 2871 белорус. Из них 440 уже погибли. Точное число пропавших без вести неизвестно, но речь о сотнях человек.
3: По плану, программа со временем затронет не только перевозки, но и остальные сферы жизни. И, по сути, станет аналогом российских госуслуг, объясняют в Минтрансе. Вот тут-то и появляется нюанс, предупреждает эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.
12: Уже сейчас в перевозчиках и владельцев терминалов хотят обязать передавать в систему все данные о пассажирах. Условно, кто, куда и как поехал, сколько заплатил. Но если это станет аналогом госуслуг, то с расширением функционала и возможностей у власти будет расширяться спектр доступа к любой цифровой информации о вас. И снова-таки по аналогу с российским сервисом открутиться не выйдет, так как только по нему можно войти в нацмессенджер, на рабочих местах и в учебных заведениях тоже заставят это приложение скачать, установить, не использовать.
3: Еще одна опасность массовой цифровизации в том, что власти собирают всю информацию о гражданах, а хранить ее надежно не могут.
13: Сбор данных сейчас идет абсолютно необоснованно, то есть собираются они в гораздо большем объеме, чем нужно. То есть собирают просто все по максимуму, причем собирают не только те, кому это нужно и кто именно это имеет право, но и вообще все, кто может дотянуться. То есть там абсолютный беспредел, серый рынок, данные перепродаются. Дальше нам всем звонят мошенники, да, знающие наш номер телефона, имя, отчество, а часто даже номер кредитного договора, да, и начинают пытаться развести на деньги.
3: Помимо этого, вся собранная информация в любой момент может быть использована для оперативно-розыскной деятельности, считает юрист Алексей Барановский.
14: Это упростить, что называется, оперативно-розыскную деятельность. Максимальный сбор информации о социальной жизни человека. Давно за всеми следят и чуть что не так, за вами придут.
3: Мнения белорусов о таких технологических новшествах традиционно разделились. Одни в соцсетях пишут, что боятся, что их данные попадут в руки мошенников. Другие, что таким образом они будут на крючке у силовиков. Третьи успокаивают, что и без цифровизации большой брат уже давно и за всеми следит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
17: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, Ну, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя? Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
16: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
17: Ага.
16: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
17: Да, и вносить данные в публичную базу.
16: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
17: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
16: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
17: Так.
16: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
17: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
16: Никаких чеков.
17: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
16: Угу.
17: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
16: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
17: О, да.
16: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
17: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
16: Мягко сказано.
17: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
16: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
17: Угу.
16: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
17: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
16: Ты про дипломы?
17: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
16: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
17: Угу.
16: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
17: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
16: Ну да, откуда ему там взяться?
17: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
16: Ребенок с нарушением нарушением речи просто останется без помощи.
17: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
16: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
17: Такая максимальная прозрачность.
16: Да, максимальная прозрачность.
17: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
16: Угу.
17: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
16: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
17: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
16: Точно.
17: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
16: О да, это был провал.
17: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
16: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
17: Угу.
16: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
17: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
16: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
17: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
16: Вот именно.
17: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
16: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
17: Безусловно.
16: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
17: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
16: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
17: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
16: Математики, физики.
17: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
16: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
17: О, да. Красивая цифра.
16: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
17: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
16: Угу.
17: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
16: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. плюс отчеты, планы уроков.
17: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
16: Ничего себе, 40%?
17: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
16: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
17: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
16: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
17: Именно. Никакой рекламы в интернете.
16: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
17: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
16: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
17: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
16: О, точно.
17: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
16: Но за это удобство придется платить огромную цену.
17: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
16: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
17: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
16: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
17: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
16: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
17: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
16: Угу. Оплата в стейблкоинах,
17: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
16: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
17: Технологии развиваются собираются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
16: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
17: До новых встреч.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Союзному государству в этом году 30. Что обещали Беларуси в 96-м году и что страна не получила? На старте строительства союзного государства Беларуси и России в далеком 1996 году людям рассказывали, что объединение осколков СССР повергнет всех в беспробудное счастье, как в 1970-е. Но после громких слов интеграционный процесс обычно разбивался о разницу в целях Минска и Москвы, отмечает политолог Антон Буткевич.
15: Изначально Лукашенко планировал поход на Москву в кресло президента России, но эта авантюра провалилась. Потом власти Беларуси были заинтересованы только в скидках на российские ресурсы и прямой финансовой поддержке. Интересы России были абсолютно хищническими. Скупка за бесценок предприятий нашей страны и контроль над военной инфраструктурой.
0: Для того, чтобы закончить строительство союзного государства, Минск и Москва подписали дорожные карты. Однако практически все они составлены в пользу России и противоречат интересам Беларуси, отмечает эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова.
18: Но на самом деле, когда вы начинаете копать каждую дорожную карту, то вы начинаете понимать, что все делается под русские стандарты, по русским этим самым регламентам. И в конечном итоге, ну понятно, при таком раскладе, чем все это закончится? Втягиванием Беларуси не сразу, не всей страной, вот, а местами, частями, областями, там, я не знаю, косвенные налоги, транспорт, электроэнергия. Вы понимаете, что это вообще речь идет о стратегических коммуникациях, да?
0: По словам Турарбековой, конечной целью Москвы в построении союзного государства является полное поглощение Беларуси.
18: В этом смысле, как бы, московская в свое время команда переговорщиков выработала достаточно такую хитрую стратегию. Вот. Лукашенко, возможно, сразу догадался, но не сразу смог, как говорится, этому противостоять. Особенно это было сложно сделать после 2020 года. И, как вы знаете, в 2021 году был подписан первый вот этот вот этап интеграции новый.
0: Политологи напоминают, что сперва дорожных карт в построении союзного государства было больше 30. Три из них описывали детали полной политической интеграции. К примеру, в документе упоминалось общее российское правительство для двух стран. Позже сообщалось, что документы якобы отклонили в Беларуси. При этом Александр Лукашенко констатировал, что бывшие страны СССР в новое союзное государство больше не стремятся.
7: Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними.
0: Действительно, бывшие страны Советского Союза все больше отдаляются от Москвы и ищут партнеров вне Евразийского Союза. А такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, и вовсе давно в Евросоюзе. При этом страны Средней Азии все чаще ориентируются на Китай, отмечают эксперты. По их словам, партнерство с Россией для многих столиц становится токсичным. Что касается 30-летия с момента старта строительства союзного государства Беларуси и России, то за это время программы сотрудничества выполнены всего на 40%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
19: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
20: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
19: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
21: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
19: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
22: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
19: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
23: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
19: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
0: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
24: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
0: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
1: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
0: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
21: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
0: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
5: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Вашингтон видит угрозу. Как Россия может использовать Беларусь против Украины? Мнение американских экспертов.
4: Россия может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по западу и северо-западу Украины, где проходят ключевые логистические пути снабжения из Польши в Украину, а также железная дорога, соединяющая эти две страны.
3: Об этом в свежем отчете пишут эксперты Американского института по изучению войны. По их мнению, последние заявления Александра Лукашенко и Александра Вольфовича о залетающих в Беларусь украинских беспилотниках Россия может использовать для оправдания своих ударов по Украине с использованием белорусской территории.
4: Белорусская территория позволит России непрерывно и более эффективно наносить удары по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины. В частности, по автомобильным и железным дорогам, по которым из Польши идет помощь от западных союзников Киева. а также трассу Киев-Чоп.
3: Такие попытки уже были. Ранее в Киеве заявляли, что в декабре прошлого года российский оператор беспилотника, находящийся в Беларуси, нанес удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду в Житомирской области, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
6: И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: Также американские эксперты отмечают, что, по их мнению, у России отсутствуют резервы для вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси. Недавно Минобороны России признала, что количество новых контрактов не покрывает количество погибших и пропавших на фронте участников СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Распределение хуже тюрьмы. Выпускники колледжа в Климовичах за прогул отработки должны будут заплатить 120 тысяч рублей.
4: Прокуратура Климовичского района через суд взыскала более 120 тысяч рублей с выпускников аграрного колледжа, которые не отработали обязательное распределение после обучения за счет бюджета.
3: Об этом сообщили в ректорате Климовичского аграрного колледжа. С начала года учебное заведение оформило 7 таких исков к бывшим учащимся. Один из них – выпускник из Могилева, который окончил колледж по специальностям общественное питание и торговое дело. А после учебы попал по распределению на комбинат школьного питания «Купаленко». Парень приступил к работе, однако вскоре его уволили за прогулы без уважительных причин. После этого прокуратура подала иск о возмещении средств за затраченных государством на его подготовку. Законны ли такие методы, объясняет юрист Светлана Каразинцева.
8: Действительно, согласно Кодексу об образовании, выпускники, не отработавшие установленный срок обязательной работы после обучения за бюджетные средства, обязаны компенсировать государству расходы на обучение. Добровольно вернуть деньги можно в течение 6 месяцев после издания соответствующего приказа. Если этого не происходит, средства взыскивают через суд.
3: То есть по закону механизм действительно работает именно так. Но на практике обязательная отработка часто превращается для бюджетников в ловушку, продолжает юрист Светлана Каразинцева.
8: Формально государство говорит: мы оплатили обучение, значит, вы должны отработать. Но проблема в том, что выпускник не всегда попадает в нормальные условия. Его могут отправить в маленький город, на низкую зарплату, с большой нагрузкой, без жилья или с общежитием в плохом состоянии. И если человек понимает, что физически или морально не вытягивает эту работу, уйти просто так он не может, иначе на него повесят огромный долг. Поэтому юридически это выглядит как компенсация за обучение, а по ощущениям для многих молодых специалистов – почти принудительный труд, рабство. Особенно, когда речь идет о суммах в десятки тысяч рублей, которые выпускник с зарплатой повара или продавца просто не в состоянии выплатить.
3: Эксперты обращают внимание, что в соседних странах молодых специалистов привлекают не обязательствами, а более высокими зарплатами и возможностями. Обязаловка же, по их словам, приведет к еще худшему качеству услуг и еще большему кадровому голоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: От былого качества не осталось и следа. Белоруска купила в Марк Формель льняную юбку, но получила не то, что ожидала. Девушка пишет в Threads, что решила купить льняную юбку и выбрала модель в приложении Марк Формель, ориентируясь на состав ткани.
9: Нашла прекрасную юбку с составом 53% льна. Заказала. При примерке уже в магазине немного смутило, что ткань чуть плотнее, чем привычный лен. Но я списала это на вискозу в составе. Когда дома начала стирать купленную юбку, она превратилась в очень плотную, близкую к джинсе ткань. Я решила посмотреть на бирку и увидела там 92% тенсила и лишь 8% льна.
3: Пенсил – ткань из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Материал также известен под названием лиоцел и часто используется как более экологичная альтернатива вискозе и синтетике. При этом ткань может становиться жестче во влажном состоянии, а после высыхания снова смягчаться.
10: И все бы ничего, если бы об этом где-то указывалось. Я сразу же обратилась за разъяснениями в инстаграм-аккаунт бренда. Мне ответили, что на сайте ошибка, мол, спасибо за внимательность. Это явно не то, на что рассчитывает человек, которого, по сути, надурили с покупкой. Я бы с удовольствием ее вернула и купила себе настоящую льняную юбку. Но такой вариант уже невозможен, ведь я ее постирала.
3: В комментариях девушки объяснили, что она все равно имеет право требовать возврата денег, если ей предоставили недостоверную информацию о товаре.
10: Купила когда-то майку в Марк Формель. После первой же поездки пошла катышками по всей площади соприкосновения.

0: Было так себе. Давала последние шансы, но больше ничего не куплю. У Марк Формель даже носки, трусы и майки, покупаемые для домашней носки, и то стали разваливаться и разлазиться. Покрываться катышками при нечастой носке и ручной стирке.
1: Качественные белорусские товары – это уже какое-то прошлое. Где-то там в Советском Союзе осталось. Хороший состав только на бирках, а на деле тряпки.
2: Несмотря на ажиотаж под публикацией и сотни отметок бренда, сам Марк Формелли ситуацию пока не комментировал. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Недешевое удовольствие. Сколько стоят путевки в белорусские детские лагеря в этом году?
1: Стоимость путевок в наиболее востребованные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием – около 760 рублей. Размер государственного удешевления – 302 рубля. 40% компенсирует государство. Дневные лагеря на 15 дней – около 175 рублей. Размер удешевления – 127 рублей. 73% компенсирует государство.
2: О таких ценах путевок в детские лагеря рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он выразил надежду, что тенденция пары последних лет, когда популярность лагерей падала, в этом году изменится.
1: Ну, у нас была негативная тенденция закрытия лагерей. Кому-то просто не по карману. Кто-то выбирал для своих детей другой вид летнего отдыха. Плюс падение рождаемости в стране очень влияет. Но в этом году не то, чтобы закрывать. Пару новых лагерей открывается. Это не может не радовать.
2: Родители малышей признаются, что и рады бы отправить детей на отдых, но опыт предыдущих лет показывает, что дорого не всегда означает качественно. Какие самые распространенные нарушения чаще всего встречаются в детских лагерях Беларуси, рассказывает адвокат по защите прав ребенка Ольга Волошина.
4: В большинстве учреждений дети купались в водоемах без присмотра взрослых, а игровые площадки находились в аварийном состоянии. Сломанные горки, незакрепленные лестницы. В ряде лагерей нарушались санитарные нормы, в том числе в столовых. Продукты хранились ненадлежащим образом, а контроль качества носил формальный характер. Также поступали жалобы на состояние жилых корпусов.
2: Например, в одном из лагерей Витебской области родители привезли детей на отдых, а вещи сложить было некуда. Кроме кровати, в корпусах вообще не было никакой мебели.
5: 12 августа, 18 часов вечера, у детей хранятся вещи под кроватью. Тумбочек нет. Такие условия проживания у детей.
2: А 55 детей Лидского района в прошлом году и вовсе отдыхали в палаточном лагере, который не имел никаких документов и разрешений. Прибыв на место, представители местной власти выявили множество грубых нарушений.
6: И комиссионно мы приехали вот сюда, в деревню Понемонцы, где действительно увидели, ну, на мой взгляд, мягко сказать, такую неприятную картину. В первую очередь мы увидели небезопасные условия для пребывания детей. Особо беспокоит нахождение рядом Немана. С теми нарушениями, которые здесь установлены, конечно, функционировать он не может.
7: В ходе организации оздоровительного лагеря установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания. А именно, питание организовано не на основании примерных двухнедельных рационов питания. Отсутствуют технологические карточки на данное блюдо. В реализации установлена продукция, не отвечающая принципам детской диетики. А также выявлены нарушения условий пребывания детей.
2: Тухлые продукты, отсутствие врачей. Вместо ЧОП детей охраняют мужики из соседней деревни. Это только часть нарушений, которые фиксируют проверяющие в детских оздоровительных санаториях. Родителям в такой ситуации советуют выбирать лагерь не только по цене и красивым фото, но и заранее детально спрашивать про условия. А после заезда не стесняться регулярно уточнять у ребенка, как ему отдыхается. И помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.

0: Важный сигнал.
1: Помощь другу. Беларусь начала активные поставки бензина в Россию. Как это повлияет на цену топлива в стране? Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже с 1 по 22 мая выросли почти до 17,5 тысяч тонн. Годом ранее объемы достигли лишь 300 тонн. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
2: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
1: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
3: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива. Там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей. Поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
5: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Глава «Белнефтехима» также отметил, что концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию. Из-за этого передвижение на личном автомобиле в Беларуси может стать роскошью, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на радиосигнал.
6: Вместо домика в деревне куча долгов. Как госпрограмма «Дом за базовую» превращается в настоящий грабеж? Государственная реклама реестра пустующих домов выглядит идеально. Покупай крепкую хату в живописном месте всего за 45 рублей и наслаждайся тишиной. Но на практике эта символическая сумма мгновенно обрастает скрытыми платежами, о которых чиновники скромно молчат. Белорусская семья, купившая домик в деревне Старая Олешня, убедилась, что программа «Дом за базовую» – это лишь хитрый маркетинговый ход. Пришлось оплачивать даже объявление сельсовета в местную газету, рассказали покупатели.
7: Схема гениальная. Чем раньше год подачи объявления, тем больше вы платите. За чужую рекламу мы отдали еще около 80 рублей. Первый же шаг увеличил цену дома почти в два раза.
6: Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Белорусы, которые уже столкнулись с бюрократической машиной, предупреждают, что это лишь капля в море расходов.
8: Если в деревне колодец, а лето жаркое, воды не будет, придется бурить скважину. Мы два раза бурили, пока нашли воду на глубине 57 метров. Отдали около 4000 рублей. И это без краников и шлангов. То, что вещают про одну базовую, сказки венского леса.
6: Пользователи в комментариях активно делятся опытом и рассказывают о других скрытых платежах.
9: Если лицевой счет на свет закрыт, готовьте еще примерно 1200 долларов на новое подключение. Электричество будут оформлять по новой. Это вам не просто лампочку вкрутить.
10: Обмер землеустроителя, техпаспорт – это еще рублей 700. А еще адресация участка и дома, изготовление новых документов – сплошные траты.
11: Чистая ностальгия, ноль расчетов, ноль планирования бюджета, тупо прыжок в бездну. Так можно делать, только если есть лишняя сотня тысяч долларов. Именно лишняя, не последняя.
6: Случай в Рогачевском районе далеко не единственный. Жительница Витебской области, решившая купить дом в Городокском районе, и вовсе заплатила в 50 раз больше. Началось все то же с одной базовой. Но дом выставили на аукцион, и цена взлетела до 643 рублей, рассказала женщина.
12: Сегодня еду на аукцион покупать заброшенный дом с начальной ценой 42 белорусских рубля. Дом находится на территории Городокского района Витебской области, поэтому мероприятие проходит здесь. Немного волнения, три удара молотком, и я выиграла этот аукцион. Аукционная цена за дом и участок составила 673 белорусских, либо 230 американских рублей.
6: Но настоящим шоком для покупательницы стали сопутствующие расходы. По ее словам, 1200 рублей пришлось отдать за организацию самого аукциона. 400 рублей ушло на замеры территории и 210 рублей забрала БТИ за оформление. В итоге за якобы бесплатный домик пришлось заплатить 2500 рублей еще до начала ремонта. По факту программа «Дом за базовую» – это красивый способ государства переложить свои проблемы на плечи граждан, отмечают юристы.
13: Покупая старые руины, вы приобретаете не дешевую дачу, а обязанность оплатить старые долги сельсовета, судебные издержки, услуги чиновников и безумно дорогое подключение отрезанных коммуникаций.
6: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Александр Лукашенко лично призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Союз трещит по швам. Премьер-министр Армении на предвыборном митинге резко прошелся по Лукашенко. Сам президент Беларуси улетел в Казахстан. Александр Лукашенко улетел в Казахстан. Там он принимает участие в мероприятиях в формате ЕАЭС. Главная тема пленарного заседания экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. По информации пресс-службы президента, Александр Лукашенко решил представить позицию по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и поделиться отечественным опытом. При этом заседание Высшего Евразийского экономического совета включает около двух десятков вопросов, отметили в пресс-службе.
14: Основной акцент лидеры пятерки сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партнеров по объединению.
1: При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге резко ответил на заявление Александра Лукашенко. Он решил напомнить о том, что Лукашенко публично заявлял, что помогал Азербайджану, а также говорил, что Армения никому не нужна.
15: Сейчас тот же человек говорит, что Армения идет в Евросоюз и активировал здесь своего агента, чтобы сковать Армению, как это было до 2018 года. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который состоит в двух руководящих органах Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении.
1: Пашинян также отметил, что пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, она будет идти по этому пути. «Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор», — подчеркнул Пашинян.
15: Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить, кому нужна Армения, куда она денется. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор.
1: Сам Никол Пашинян не участвует в заседании руководителей ЕАЭС в Астане из-за своей предвыборной кампании. Армению там представляет вице-премьер-министр Мгр Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
17: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
16: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
17: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
16: Логично, да.
17: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
16: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
17: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
16: Страх упущенной выгоды.
17: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
16: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
17: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
16: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
17: Логично.
16: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
15: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
16: Налог на ликвидность?
15: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
16: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
15: Совершенно верно.
16: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
15: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
16: Так.
15: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
16: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
15: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
16: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
15: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
16: За концепцию?
15: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
16: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
15: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
16: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
15: Ну, так многие думают.
16: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
15: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
16: Ага.
15: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
16: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
15: Это классическая иллюзия.
16: Да ладно?
15: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
16: Почему?
15: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
16: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
15: Да-да.
16: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
15: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
16: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
15: Да, разрыв колоссальный.
16: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
15: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
16: Ага.
15: А
17: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
16: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
17: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
16: Да, я помню те цены.
17: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
16: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
17: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
16: То есть нельзя быстро построить много квартир?
17: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
16: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
17: Да, именно так.
16: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
17: Совершенно верно.
16: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
17: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
17: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
17: Ох, да.
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
17: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
17: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
17: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
17: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
17: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
17: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
17: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
17: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
17: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
17: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
16: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
17: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
16: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
17: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
16: Которые просто пытаются спасти деньги.
17: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
16: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
17: Именно.
16: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
17: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
16: Всего 3-4%?
17: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
16: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
17: Обязательно.
16: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
15: Окей.
16: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
17: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
16: Да, что делать-то?
17: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
16: Дорожает земля.
17: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
16: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
17: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
16: И тогда дефицит станет еще острее.
17: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
16: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
17: Угу.
16: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
17: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
16: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
17: Точно.
16: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
17: В каком смысле?
16: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
17: О каком именно вопросе речь?
16: Ну смотри. Если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
17: так.
16: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
17: Ого, глубоко копаешь.
16: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
17: Какой?
16: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
17: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
16: Да, есть такое.
17: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
16: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
17: Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Смертельный пожар на Могилевщине. Из-за сигареты погиб пенсионер. Трагедия произошла в деревне Вербеж Чириковского района. К моменту прибытия подразделения МЧС дом уже полыхал открытым пламенем, а его кровля обрушилась. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили погибшим 69-летнего хозяина дома. Огонь полностью уничтожил крышу, повредил перекрытия, стены и имущество. По предварительным данным, причиной трагедии вновь стала банальная и опасная беспечность. Неосторожность при курении. В Гомеле соцработник 9 месяцев тайно тратила деньги иностранца с банковской карты. По версии следствия, летом 2024 года соцработник заметила на тумбочке у подопечной бесконтактную банковскую карту, принадлежащую сыну пенсионерки, гражданину другого государства. Для оплаты мелких покупок пин-код не требовался. Пользуясь тем, что мужчина уехал за пределы Беларуси и не сразу заметил недостачу, обвиняемая успела совершить более 2500 транзакций. Она оплачивала продукты, одежду, лекарства, а также ходила за чужой счет в кафе. В общей сложности женщина потратила с чужого счета более 40 тысяч рублей. Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Борисовском районе удалось снять на видео медведицу, за которой гуськом семенят сразу 4 медвежонка. Для белорусских лесов такое многодетное семейство – огромная редкость. Ранее специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, и теперь подсчеты должны стать точнее. 73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% – в Минской. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
18: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
1: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
19: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
21: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
1: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
22: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
23: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
22: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
2: Не, ну, может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
3: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
4: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
19: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
22: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
5: Пока ты не болеешь, и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел, и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
24: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
22: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Будокошелевском районе Гомельской области трое человек насмерть отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах. Костюковичский райисполком выставил на сайте службы занятости топовую вакансию. Ищут заместителя председателя, который возглавит сферу архитектуры, градостроительства и жилищной политики. Обещают солидный для региона оклад – от 6 до 7 тысяч рублей. Правда, требования жесткие – высшее образование, минимум 5 лет стажа в госструктурах и бэкграунд в строительной сфере. В отделе кадров подтвердили, что конкурс реальный, хотя основной фаворит уже на примете. Впрочем, шансы есть у каждого, ведь требования к соискателям специфические. На Витебщине медвежонок пришел проверить работу лесников. Он решил лично проводить сотрудников лесничества на рабочее место. Работники признаются, что встреча получилась волнительной, но крайне приятной. Лесники напоминают, что какими бы милыми ни казались медвежата, подходить к ним близко нельзя. Где-то рядом обязательно бродит их очень защищающая и опасная мама-медведица. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
15: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
1: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
7: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
7: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехим Диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
22: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
8: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
22: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
9: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
22: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
9: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
22: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
6: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
1: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
10: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
11: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
22: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
8: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
22: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
12: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
22: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список

0: радио «Сигнал».
1: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
2: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
1: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
3: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
4: Я вот в Беларусь переехал. Карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
1: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
5: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
6: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
5: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
7: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание

0: строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
1: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
2: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитие алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
5: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
4: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
4: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
4: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
9: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
9: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
13: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
12: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
13: Звучит как отличный бизнес-план.
12: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
13: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
12: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
13: Очень масштабная тема.
12: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
13: В первоначальном виде вообще ни одного.
12: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
13: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
12: Да, 90-е.
13: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
12: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
13: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
12: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то глубокие обязательства? Это была просто картинка?
13: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
12: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
13: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
12: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
13: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
12: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
13: В весовых категориях, да, гигантская.
12: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
13: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
12: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
13: Логично.
12: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
13: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
12: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
13: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
12: А в нашем, в этом случае что не так?
13: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
12: Так.
13: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
12: Россия.
13: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
12: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
13: Абсолютно.
12: Если нет своего печатного станка, ты не можешь управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
13: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
12: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
13: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
12: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
13: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
12: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
13: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
12: Общая копилка.
13: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
12: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
13: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
12: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
13: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
12: Ого.
13: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
12: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
13: В точку.
12: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
13: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
12: Да, единое пространство.
13: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
12: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
13: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
12: Хитро.
13: И сколько переплачивали?
12: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
13: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
12: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
13: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
12: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
13: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
12: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
13: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
12: Из-за субсидий?
13: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
12: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
13: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
12: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
13: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
12: Звучит экологично.
13: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
12: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
13: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
12: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
13: Выхода к морю нет.
12: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
13: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
12: Дай угадаю. Тоже не сработало.
13: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
12: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
13: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
12: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
13: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
12: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
13: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
12: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
13: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
12: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
13: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
12: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените.
13: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
12: И что остается без суда?
13: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
12: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
13: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
12: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
13: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
12: Если подводить промежуточный итог, я вижу 4 причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
13: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
12: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
13: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
12: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
13: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
12: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
13: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
12: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
13: Счастливо!
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
11: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
4: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
11: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
4: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
14: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
4: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
14: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
4: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
15: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
0: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
16: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
0: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
17: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
0: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого, далеко не всем по карману оплатить лечение.
18: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
0: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
19: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Одна оплата идет на вот этот мазок. 5 с копейками. И еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
0: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
20: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
0: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
5: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
4: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
5: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
4: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
21: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
4: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
22: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Клубко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
4: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
23: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
1: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
24: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
1: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
3: Обалдеть. Жесть.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
4: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это... Выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёл, и все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
4: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
5: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
2: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
2: Еще один важный момент – огромный